6 минути на дојде вече ја ме поладни ме ишче раз на нашу интернетну страну, а теж на наше социјалне сече, шитко ви за потесвам МДР Србија. Там маме за вас теж тутун тичен за со наше повестче в образах, теж сме во прочеснува. Под све ужице попуче били, побахме так в Ралбицах. Na nedom dvimaj dňomaj, na posvičenju, vodače na zbijance nového horta a na posvičenju Radlubina. Dále vidíte impresie z dvorového svedženia v Britni Michalkách a dlhý čas zapšau, kotrž sú so v Krusčicách žonovať dali, to môžete si tiež na našej internetnej strane vobľadať. V osobitostku za ľubováriu vôľkých mašinov tam vy sa tiež máme na našej internetnej strane a Smyslete špodali přes oceán v Texasu na svedženiu Wendish Fest sme pobili. Šotole namakače na našej app MDR Serbia a vyzotež našich sociálnych sečach.

агаш назимасы убарвио нейш редни, шыкен лист быва жоуты, цервене, бруне або звошане, гаш предны ноцным рос загалио банюе вопьена, аж воне висаю кайш мокше лумпе на куках, пон се ближе цастых кермушу. Предны гусы або кацкисы зашлахтую, шужи тыкаенца амазаенце пяку, а пен следуя вясуа гостчина. У нас нихт не скярже, аж дей ужажаш зе сухею губу. Цещейше расе тен або други ю пичку пшевеле обмаца, аж хапья се некак хымпаш а бомботаш. Але гаш се пен обскрецуя така пшауа полька або цветрит, пен топшижо тике засей дориха. Помауем, але се рожогнуя та цела громада, чубауе а бубоне ушихну, Jano list se roni ze zgavuzu a vitku. A te tašky, kše nam teke Božem je davaš. Ušej togo nam uspiva Jarmila Virchotova Patova svoju nazemsku pjesin.